цели войсе мута зимни. Хайник винискен ли курим чибейсен ли войсе мута зимни. Куллина зра шейфа рама.